0: Начинаем день с молитвы.
1: С добрым утром нового доброго дня, дорогие братья и сестры! Сотворим молитву Господу нашему. Да благословит Создатель нас на добрые дела –

Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет

0: Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Отодра и сна возвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижи в небо, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца».
0: и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, я, когда возможен, непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши их пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя, яко с усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твоя от века сущая, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущая, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного возвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде, отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Дорогие братья и сестры, сегодня 30 мая по новому стилю или 17 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память апостола от 70 Андроника и святой Июнии, мучеников Солохона, Памфамира, Памфалона, воинов, пострадавших в III веке, святителя Стефана, патриарха Константинопольского IX века, преподобной Ефросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской XIV начала XV века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы особо почтим преподобную Ефросинию Московскую. Будущая святая, великая княгиня Евдокия родилась в 1353 году. Она была дочерью суздальского князя Дмитрия Константиновича и его супруги княгини Анны. С младенческих лет, воспитанная в духе христианского благочестия, Евдокия отличалась тихим, кротким нравом. И живя в Суздале и Переяславле-Залесском, в неспокойной обстановке постоянных междоусобных распри, которые вели с ее отцом удельные князья, с ранних лет княгиня Евдокия привыкла полагать все свое упование на Бога. В 1367 году она стала супругой благоверного великого князя московского Дмитрия Донского. Их счастливый союз был залогом союза и мира между московским и суздальским княжествами. Любовь к супругу и детям княгини Евдокии освещалась ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подвигами поста и молитвы. В своей жизни они полагались на помощь святых, трудами которых была в те времена столь славна русская земля. Время жизни святой благоверной великой княгини Евдокии совпадает с эпохой великого игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского, тайнозрителя Святой Троицы. Благочестивую чету можно с полным основанием считать учениками преподобного Сергия. Святитель Алексий, митрополит Московский, был близок к княжескому семейству. Духовником Евдокии и Дмитрия был ученик преподобного Сергия, игумен Симонова монастыря, святой Феодор, впоследствии архиепископ Ростовский. Преподобный Сергий был крестным отцом их двоих детей. Всего у княжеской четы было 5 сыновей и 3 дочери. Большой любовью к Богу, святой церкви и родине горела душа княгини. Подвиг великого князя Дмитрия по освобождению Руси от татаро-монгольского ига разделяла княгиня Евдокия. Поход благоверного князя московского Дмитрия против Мамая, победоносно завершившийся 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, поддерживался с ее стороны горячими молитвами и делами любви. В память победы княгиня построила внутри московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Всемирно-историческая победа русских на Куликовом поле совершилась в этот праздник. Храм был расписан выдающимися иконописцами Феофаном Греком и Симеоном Черным. Храмоздательство и основание монастырей трудами святой благоверной княгини Евдокии содействовали расцвету русского храмостроительства в XIV веке. Начало храму было положено постройка храма в честь Пресвятой Троицы преподобным Сергием. Постепенно жизнь святой княгини Евдокии становилась подвигом самоотречения и предания себя всецело воле Божьей. В 1383 году великий князь Московский должен был явиться к татарскому хану Тахтамышу. Но из-за крайнего озлобления Тахтамыша на князя Дмитрия решили послать в Орду его старшего сына Василия, которому в то время было лишь 13 лет. Святая Евдокия отпустила сына и тем самым обрекла себя на 2-летнее страдание. Князь Василий был задержан в Орде как заложник. В 1389 году благоверный князь Дмитрий, не достигнув 40 лет, опасно заболел и отошел ко Господу. Овдовевшая княгиня видела свою обязанность перед Богом прежде всего в завершении воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него княжеские чертоги. Видимо, изначально она мыслила этот монастырь местом своего будущего иночества. Одновременно она строила несколько храмов и монастырей в Переяславле-Залесском. Однако не только о строительстве храмов думала княгиня Евдокия. Ее главной сокровенной целью после смерти супруга стало устроение внутреннего монашества, созидание храма в собственном сердце. Княгиня Евдокия стала вести тайную подвижническую жизнь. По пышным одеждам, в которых святая княгиня являлась перед людьми, нельзя было догадаться о том, что она изнуряла себя постом, бдением, тяжелыми веригами. Пришлось ей претерпеть и человеческую клевету. Святая княгиня после блаженной кончины мужа воздерживалась от непосредственного участия в государственных делах, но все же именно с ее советом связано перенесение из Владимира в Москву чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, вызванное нашествием на Москву хана Тамерлана. Пресвятая Богородица отозвалась на всенародную мольбу. В день сретения иконы в Москве 26 августа 1395 года Тамерлану было грозное видение во сне светоносной жены. Устрашенный завоеватель отступил от Москвы. В 1407 году после видения ей архангела Михаила, предвозвестившего скорую кончину, княгиня Евдокия решила оставить великокняжеский терем и принять монашество, которому она шла всю свою жизнь. По ее указанию был написан образ архангела и помещен в Кремлевском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. При переходе в Вознесенский монастырь княгиня Евдокия исцелила слепца, который прозрел, отерев глаза краем ее одежды. В обители княгиня приняла постриг с именем Ефросиния. Кроме смиренного несения иноческих подвигов, тайных для людей, но ведомых Богу, святая княгиня заложила в монастыре новую именную церковь – Вознесение. В иночестве святая Ефросиния прожила несколько месяцев. 7 июля 1407 года мирно приставилась ко Господу. Тело ее было погребено в основанном ею Вознесенском монастыре. Святость преподобной Ефросинии удостоверена чудесными знамениями милости Божией, совершавшимися на ее гробнице в течение нескольких столетий. Много раз видели, что у гроба святой Ефросинии сама возгоралась свеча. И в XIX веке здесь совершилось несколько чудесных исцелений. В 1869 году, приложившись к гробнице с мощами преподобной, исцелился одержимый отрок. В 1870 году преподобная Ефросиния явилась во сне парализованной девице и вернула ей здоровье. Неизлечимо больной был возвращен к жизни через возложение на него пелены с гробницы святой Ефросинии. Братья и сестры, ее духовный подвиг свидетельствует нам о том, что ни богатство, ни высокое общественное положение, ни семейные узы для верных последователей Христова Евангелия не являются препятствием для стяжания благодати Божией и святости. Преподобная Ефросиния, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Стих 7. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Стих 8. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Стих 9. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Стих 10. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Стих 11. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Стих 12. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Стих 13. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Стих 14. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Стих 15. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи. Стих 16. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Стих 17. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Стих 18. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Стих 19. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Стих 20. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Стих 21. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Стих 22. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Стих 23. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Стих 24. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает вас. Если пребудет вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Стих 25. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Стих 26. Это я написал вам об обольщающих вас. Стих 27. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Стих 28. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Стих 29. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Первое послание апостола Иоанна, глава 3. Стих 1. «Мы теперь дети Божии». Стих 4. «Рожденный от Бога не делает греха». Стих 11. «Любовь к братьям». Стих 18. «Заповедь Божия о любви». Стих 1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Стих 4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Стих 5. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи ваши, и что в Нем нет греха». Стих 6. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Стих 7. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Стих 8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога». Стих 10. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Стих 11. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Стих 12. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Стих 13. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Стих 14. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». Стих 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Стих 16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Стих 17. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия». Стих 18. дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Стих 19. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокоиваем пред ним сердца наши. Стих 20. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Стих 21. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Стих 22. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Стих 23. А заповедь Его, та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Стих 24. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Первое послание апостола Иоанна, глава 4. Стих 1. Правильное испытание духов. Стих 7. Любовь от Бога. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Совершенная любовь изгоняет страх. Стих 1. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Стих 2. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Стих 3. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Стих 4. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Стих 5. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Стих 6. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Стих 7. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Стих 8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Стих 9. Любовь Божия к нам открылось в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Стих 10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Стих 11. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Стих 12. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Стих 13. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Стих 14. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Стих 15. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Стих 16. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Стих 17. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. Стих 18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Стих 19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Стих 20. Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Стих 21. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Первое послание апостола Иоанна, глава 5. Стих 1. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Стих 7. «Бог засвидетельствовал о Сыне Своем». Стих 13. «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Стих 18. «Мы знаем, что мы от Бога». Стих 1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Стих 2. «Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Стих 3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки». Стих 4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Стих 5. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Стих 6. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и духом, не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Стих 7. «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть едина». Стих 8. «И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь. И сии три об одном». Стих 9. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Стих 10. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Стих 11. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Стих 12. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Стих 13. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Стих 14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Стих 15. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Стих 16. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Стих 17. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Стих 18. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Стих 19. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Стих 20. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Стих 21. Дети, храните себя от идолов. Аминь.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Выставка «Царская семья. Любовь и милосердие» открылась в Сочи. Ко дню рождения царя-страстотерпца Николая II в Сочи открылась фотовыставка «Под открытым небом». Она посвящена благотворительной деятельности последнего российского императора и его близких, а также его неустанному служению ближним. Основу экспозиции составляют уникальные фотографии и архивные материалы, рассказывающие о том, как члены царской семьи жертвовали личным комфортом ради помощи нуждающимся. Особое место занимает тема служения государыни-императрицы Александры Федоровны и великих княжон в годы Первой мировой войны. Посетители смогут увидеть кадры, запечатлевшие императрицу и ее дочерей в лазаретах и госпиталях, где они трудились как сестры милосердия, ухаживали за ранеными, ассистировали на операциях и поддерживали страну. Выставка подготовлена братьями Московского Сретенского монастыря, составитель иеромонах Игнатий Шестаков. Многие отмечают, что появление такой выставки – настоящее чудо и особая милость от небесного покровителя храма, святого царя-страстотерпца Николая, который даровал эту возможность. Теперь каждый, кто посетит храмовую территорию, сможет увидеть пример истинного христианского милосердия и самоотверженной любви, которую явила семья последнего российского государя. Но и к другим сообщениям выпуска. Памятник первому монастырю Сибири планируют установить в Тобольске. В городе Тобольск Тюменской области планируют установить памятник Знаменскому монастырю, первой православной обители в Сибири. Установка памятника планируется в рамках проекта под названием «Утраченные храмы Тобольска», который является частью программы «Тобольск настоящий», реализуемой правительством Тюменской области. Уточняется, что памятник Знаменскому монастырю станет третьим, посвященным православным святыням города. Ранее у подножия Прямского взвоза установили макет одной из первых приходских церквей Тобольска – Богоявленской, а в Александровском саду на территории бывшей Благовещенской площади – церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Идея воссоздать облик утраченных храмов в виде памятников родилась во время работы над туристическим маршрутом по Нижнему Посаду Тобольска. Поддержали инициативу горожане, а также митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий, лично принявший участие в открытии первых памятников. В рамках проекта возле каждого макета также размещается информационная табличка с QR-кодом, ведущим к аудиогиду. С помощью него посетители смогут глубже погрузиться в историю места, узнать о его значении и людях, связанных с ним. Знаменский монастырь был основан в Тобольске в 1623 году, одновременно с постройкой Тобольского острога. Монастырь находился в подгорной части города и являлся вторым по значимости строением после Софийского дворца Тобольского Кремля. С 1770 года обитель стала центром духовного образования в Сибири. Именно в монастырь перевели с Софийского двора славянско-латинскую школу, преобразованную в семинарию. Как отмечается, одним из ее выпускников был исследователь Сибири Петр Словцов. Ну и последнее сообщение выпуска. Полицейским удалось раскрыть серию краж икон из храмов Ярославской, Костромской и Вологодской областей. В ходе предварительного расследования было установлено, что злоумышленники тщательно готовились к каждому ограблению, сообщила у себя в соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк. Они выбирали объект преступного посягательства и вели наблюдение за окружающей обстановкой, чтобы определить способ проникновения, а также заранее готовили пути отхода с места кражи. Оперативникам удалось выйти на след подозреваемых и задержать их. Злоумышленниками оказались ранее судимые жители Ярославской области. Обнаруженные у подозреваемых иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. В настоящее время возбуждены уголовные дела и ведется следствие. Как отметила Ирина Волк, имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению еще 4 аналогичных краж. Стоимость похищенных икон составляет около 500 000 рублей. На данный момент все похищенное возвращено. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня в программе принимают участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Отец Сергий с нами на телефонной связи, как всегда, находится, и сегодня предлагаю поговорить про чудо. Российский боец рассказал, как нательный крестик спас ему жизнь во время боя. Во время штурма в районе Котлина у Евгения Уварова, так зовут нашего героя, закончились патроны. Он отправился за боеприпасами к своим, по пути наткнулся на насосную станцию и там попал в засаду. Первая пуля попала в кисть, вторая в локоть, третья прошла над бронежилетом и угодила в крестик. «Он и спас мне жизнь», — говорит Евгений Уваров. Несмотря на ранение, боец сумел выбраться из здания, самостоятельно остановить кровотечение и добраться до своих. «На последних силах дополз до ребят, они меня вытащили и спасли», добавляет наш сегодняшний герой. И вот тут очень многие СМИ по результатам этой истории вышли с заголовками о том, что нательный крестик спас жизнь. Но если мы вот посмотрим, разберемся в этой ситуации, то получается, что, ну, можно вот этот случай принять за некую случайность, что пуля могла попасть куда угодно. Вот там первая, что там в кисть, да, вторая в локоть, третья там куда угодно могла угодить, но угодила в крестик. На месте этого крестика мог находиться там все что угодно. Батюшка, вот как вы прочитали эту новость, как вы ее увидели, можно ли это назвать чудом, таким полноценным спасением, вот как пишут, что крестик спас жизнь, или же это просто, ну, некая счастливая случайность?
1: Вы понимаете, слово «случайность» — это наше непонимание. Вот просто для нас случайно все, что мы не можем управлять, чем мы не можем управлять, и что мы не понимаем. Вот все, что происходит сверх того нашего, в общем-то, очень скромненького разума, оно все случайность. Но для Бога случайности нету. Как даже Эйнштейн говорил, что я не могу поверить, что Бог играет в кости и выбирает там какую-то, так сказать, из вот это из того, как кости выпадут, да, так и надо будет действовать. Ну, допустим, как эти кубики были, да, имеется в виду кости, конечно, вот эти, которых там 6, от 1 до 6, там вот все эти дырочки прокурены, и вот несколько кубиков, и вот смотрит, сколько выпадет. Вот Эйнштейн то говорил, что я говорит, не верю, что так именно Бог действует. А тем более мы, православные, конечно, ни в коей мере не можем поверить вот этим, вот этим словесам о том, что вот все случайно. Наоборот, все достаточно закономерно, и, конечно, жизнь человека находится в руце Божьей. Вот мой тесть, кстати, рассказывал, что его спасла икона святителя Николая. Она была, в общем-то, бумажная, но она именно остановила пулю, которая в него летела, и он остался жив. Хотя она была просто бумажной иконой. Святитель Николай немножко пострадал, вот, то есть он отметил, эти отметины удара были на этой иконе, но дальше, так сказать, пуля не прошла, и все. Поэтому, конечно, надо поблагодарить Бога за спасенную жизнь. Неважно, если вот так именно Бог обозначает свое присутствие через крест или святителя Николая или другого какого-то святого, который, так сказать, представлен там где-то в гимнастерке, его иконочка находится. Или же это может быть портсигар или котелок или еще что-нибудь, или даже, может быть, какая-то книга, если человек читал вдруг вот раз, и она его спасла. Но за все надо благодарить Бога. Поэтому и апостол говорит, всегда Бога благодарите, да, всегда молитесь непрестанно, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. И когда человек молится, или хотя бы он обозначил свое присутствие перед Богом, нося лики святых при себе, иконы, или же вот крест, который мы тоже прославляем и молимся вот Господу, огради нас силой честного и животворящего креста. И вот в данном случае, конечно, крест оказался действительно честным и животворящим в том плане, что он сохранил жизнь воину. Поэтому никакой не надо все время ссылаться на какую-то случайность, которая реально есть действие Божие, и в этом отношении взять просто эту категорию случайности как основу будет просто ошибкой. Надо понимать, что даже, как говорил Господь, даже единый волос не упадет с вашей головы, потому что все волосы на вашей голове сочтены у Бога. А тем более, и потому и говорит, что даже птицы небесные, да, которые не жнут, не сеют, но Отец Небесный заботится о них и определяет каждый там свое место, свое время и количество дней прожитых и так далее, и так далее. Вот. И в этом отношении продолжается фраза: «Что же вы тогда, маловеры, не понимаете, что Отец Небесный, который вас сотворил для Царства своего, и он неужто не заботится о вас больше, чем об этих малых птицах или о траве, которая сегодня расцветает пышным образом, а завтра бросается в огонь, сгорает». Вот и все. Поэтому, пожалуйста, вот так и давайте будем относиться к нашей жизни. В ней случайностей практически не бывает.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе «Точка зрения» принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

0: щеки целовал. «Ну, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — благодарствую тебя за сынка и за себя. Отнеси благословенье нашей дочке в утешенье и скажи моей родной, мать твоя всегда с тобой, полно плакать и крушиться. Скоро грусть твоя решится, и не старый с бородой, а красавец молодой поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобою!» Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный. На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо, рыба-кит, так вздохнувши, говорит: «Что, отцы, мое прошенье, получу, когда прощенье».
1: Ну вот на сегодня и все. Слушали очередную часть сказки «Конек-горбунок» Петра Ершова. Продолжение в скором времени услышите на наших волнах.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на программу «Будем вас помнить всегда», подготовленную театром слова под руководством народной артистки России Тамары Ворониной. Перед началом сегодняшнего концерта я встретился с Тамарой Никитичной, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Тамара Никитична, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин. Я счастлива каждый раз с вами встретиться перед программой, всегда.
0: Спасибо вам огромное. И действительно, это всегда радостные встречи. И сегодняшняя встреча, наверное, имеет особое значение здесь, в культурно-просветительском центре «Царский». Программа «Театра слова», посвященная великой нашей победе в Великой Отечественной войне. Будем вас помнить всегда. И вот об этой программе, пожалуйста, расскажите нам. Ну и, конечно, представьте сегодняшних исполнителей.
1: Я хотела вообще назвать так, как у нас идет. У нас вообще-то в основе всей программы фронтовой дневник Марии Ватутиной, дочери генерала Ватутина. Это герой, это настоящий советский воин был, да, верный отчизне, верный отечеству и народу. Это его дочь. Его дочь в 17 лет, еще не окончив десятилетку, пошла добровольцем на фронт медсестрой. И она написала фронтовой дневник. Создала его. Там поэзия и все... Ну, дневник есть, да? Записи прямо такие, знаете, событийные, очень интересные. Я должна сказать, что Мария Ватутина, будучи дочерью генерала, генетически все как бы восприняла и передала. Во-первых, потрясающий материал. Материал видения... Видение этого события, Великой Отечественной войны, изнутри, потому что творили люди. Люди были герои-победители внутри. Что было внутри? Ну, мы знаем по фильмам и так далее. Но вы знаете, когда это живой дневник, это что-то особенное, понимаете? Поэтому я с большим удовольствием делала эту программу с актерами. Актеры тоже с хорошей отдачей работали. Мне кажется, вы сегодня увидите очень интересный спектакль, который удалось сделать, потому что было такое единодушие у всех абсолютно, и такое понимание, и такое проникновение в суть материала, что радует очень. Меня лично это радовало. Антон у меня, Дашкевич, вот, и пишет, и пишет стихи, и пишет музыку. Очень перспективный, между прочим, будет. Он такой нынче... Он просто молодой сейчас, и так как бы все едущие, все готов съесть, везде готов участвовать. Но это по молодости, понимаете? Он еще не понял своего пути. Он пока, так сказать, за все хватается. Но это пройдет. Это хорош. То есть это молодежь, это хорошая молодежь. А это ищущая молодежь. А если ищешь, то всегда найдешь. Вот у меня такая молодая порсель, хорошая, я считаю. Все, и Арсению вот я возьму, и Наташу Гусеву. Я с большим удовольствием со всеми работала. Я просто увидела такой рост их. Я их увидела понимание. И самое главное, что они изнутри понимают, что они делают. Это для меня было очень отрадно, ценно и дорого. Вот сегодня они это покажут. Все образы мы продумали, и они будут все сегодня представлены. Дневник будут читать у меня двое. Наташа и Ира, Ирина Кузьмина и Наталья Гусева будут читать. Это органично, это хорошо. Вот. Потому что она все время разговаривает там. Понимаешь, вот было то-то. Понимаешь, как мы с тобой разговариваем, там также в дневнике все время идет... Ну, понимаешь, она ее собеседница, она ее слушает, понимаете? Это близкая подруга, тоже сестра, тоже прошедшая. Очень здорово. В общем, хорошо все найдено. Найдены великолепные письма, которые будут звучать с фронта. Понимаете, они написаны таким живым языком, таким языком любви, который, понимаешь, даже не придумаешь. Вот такой язык любви может родить только война.
0: Тамара Никитична, я благодарю вас. Мы, конечно, с нетерпением ждем начала сегодняшней программы. И вот такие программы, и вообще память о Великой Отечественной войне, которую мы должны, наверное, хранить, лелеять. И так здорово, что вы выпускаете эти программы. Да. Это наша великая победа, наша великая память. Мы этим должны, конечно, гордиться и это ценить.
1: Доносить надо. Доносить надо до людей эту великую победу, потому что пришло другое поколение. И показать ему поколение ваших отцов, ваших бабушек. Посмотрите их портреты, посмотрите, какие они были. Понимаете, это очень важно, это очень хорошо. Я желаю вам больших успехов. Желаю вам процветать на ниве журналистики.
0: Спасибо огромное.
2: Летом 41-го она заскочила за компанию с подругой в ее районный военкомат. Ту вызвали повесткой. И через час бабушка бежала домой.

0: своей свежестью и, что ли, художественностью. Война была для них бытом, юностью, годами жизни. А они в этой войне народом-победителем.
1: Незаметно, а может быть и заметно, включаю диктофон на запись и подливаю ей чай.
0: Фронтовая тетрадь. Посвящаю Ирине Ливановой в девичестве Балалыкиной.
1: Эхо от тиканья в красном углу. За полночь скоро светает. Кто там снаружи стучит по стеклу нашему? Кто его знает? Божьи дороги, они и твои. Он и судья, и виновник. Спи, это ветка, смоковница и верба, олива, терновник.

0: войну, мы с ребятами стали обниматься от радости. Кричали, что фрицев разобьем в три счета. И дружно пошли в кино.
1: Здесь, да особенно летом, да еще в полшестого, что угодно девочкам можно загадать, ибо становится материальным словом, в смысле реальным, словно отец и мать. И наоборот, нереальным любое действие, происходящее там, на краю земли, словно слова священные и злодейство. Только сегодня днем в обиход вошли. Радуйся, балычок, балалыкина Ира. Жизнь состоялась, коли не шутит враг. После кино идем на спасение мира. Вечером домой, и да будет так.
2: Нет, это не заслуга, а удача. Быть девушкой, солдатом на войне. Когда сложилась жизнь моя иначе, как День Победы горько было мне. С восторгом нас, девчонок, не встречали. Нас гнал домой охрипший военком. Так было в 41-м, а медали и прочие награды. Потом смотрю назад в продымленные дали. Нет, не заслугой в тот могучий год, а высшим счастьем школьницы считали возможность умереть за свой народ.

0: прозвучало в землянке.
1: До Горького из Москвы шли пешком. По обочинам дорог, помню, лежали павшие лошади с вырезанными кусками мяса, что могли сгодиться на еду. Ребята так стирали ноги, что было страшно смотреть. Приходилось оставлять их в деревнях. Когда можно было проколоть мозоли и идти дальше, не догоняли нас. Под Горьким на сборном пункте в Кулебяках собрались миллионы людей. Всех выкликали по очереди и говорили, кто куда распределен. Майор громко прочитал мою фамилию. А я тихо отозвалась. Он не услышал, повторил снова. Проехала машина. Он опять не услышал. И снова прочел по листку. Балалыкина! Я здесь! Сказала я и выглянула из-под этого самого листка.
2: Боже! Куда же мне тебя девать?
0: Мама, минули Кудыкину мы гору и пришли в толпа голодных в Кулебяки. Нижний Новгород над Волгой в эту пору возвышался Карфагеном в лунном мраке. Миллионы человеческих личинок на равнине собрались, как на ладони, у какого-нибудь Павла из починок на заоблачном небесном небосклоне. Василий Ильич.
3: Я убит под Оржевом.
4: Я убит под Оржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. Был на фронте впервые, назван вдруг Сталинград. Фронт горел, не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец. Удержались ли наши там, на среднем дому? Этот месяц был страшен, было все на кону. Нет, неправда, задачи той не выиграл враг. Нет же, нет, а иначе даже мертвому как? И у мертвых безгласых есть отрада одна. Мы за Родину пали, но она спасена. Я убит под Оржевом, тот еще под Москвой. Где вы, воины? Где вы? Кто остался живой? Ах, своя ли, чужая, вся в цветах и в снегу? Я вам жизнь завещаю, что я больше могу? Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить. Горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято. Братья, счастье свое, в память воина-брата, что погиб за нее.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на программе «Будем вас помнить всегда». Эту программу, посвященную победе в Великой Отечественной войне, подготовил театр «Слово» под руководством народной артистки России Тамары Ворониной. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Митрополит Донецкий Владимир принял участие во Всероссийской стратегической сессии в Донецке. В мае этого года в Донецке прошла Всероссийская стратегическая сессия под названием «Реализация государственной национальной политики, эффективные методы, межведомственное взаимодействие и интеграционные процессы». В пленарном заседании под названием «Донбасс. Оплот гражданского единства» принял участие митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир. В своем выступлении под названием «Роль православия в формировании национальной идентичности» архиерей подчеркнул, что начало русской культуры и идентичности – было положено принятием христианства равноапостольным князем Владимиром, ведь именно христианство привнесло высокие нравственные идеалы и те самые традиционные ценности в жизнь наших предков, а также дало импульс развитию образования и книжной культуры. Митрополит Владимир призвал не бояться говорить о государствообразующей роли русского народа и православия. Особое внимание он уделил понятию русского мира, процитировав святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Для России русский мир – это не этническое понятие. Он включает народы других религий, разделяющие общие ценности. При этом архипастырь напомнил, что православной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие. А патриотизм для христианина – не набор громких слов, а дела, честный труд, забота о ближних и отечестве. Владыка Владимир также привел тревожные данные социологических исследований, показывающих размывание традиционных ценностей даже среди тех, кто относит себя к их сторонникам, и призвал к совместной работе государства, образования и церкви по сохранению подлинной духовно-нравственной основы общества. На пленарном заседании также выступил и глава ДНР Денис Пушилин, сенатор от ДНР Наталья Никонорова, главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симонян и политолог Дмитрий Куликов. По итогам сессии, как сообщил Денис Пушилин, будут подготовлены методические рекомендации по проведению интеграционных мероприятий в новых субъектах Российской Федерации. Представители Донецкой епархии считают важным, что в обсуждении государственной национальной политики наряду с представителями власти, общественности и СМИ участвуют и священнослужители. Как отметил митрополит Владимир, без духовно-нравственного фундамента, заложенного православием, невозможно подлинное единство народа и сохранение традиционной идентичности. Но и к другим сообщениям выпуска. Всероссийская неделя семьи «Семья-фест» пройдет более чем в 30 регионах России. С 24 по 31 мая этого года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит Всероссийская неделя семьи под названием «Семья-фест». Ключевым днем станет 30 мая, когда впервые будет отмечаться День святости семьи. В Москве организаторы подготовили насыщенную программу: общегородской молебен и шествие на Поклонной горе, марафон ценностных встреч с известными спикерами и семинары для приходов, а также ежедневный онлайн-марафон. Центральное событие недели развернется в Парке Победы на Поклонной горе. В 12:30 начнется шествие, после которого состоится молебен о благополучии российских семей. Для гостей также организуют праздничную программу с концертом, мастер-классами, играми и угощением. А с 24 по 29 мая в музее императора Николая II, в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и на других площадках Москвы пройдут открытые встречи. Среди приглашенных спикеров – председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин и многие-многие другие. Также в социальных сетях проекта проходит ежедневный онлайн-марафон, каждый день посвящен отдельной теме. Участникам предлагается выполнять тематические задания, публиковать фотографии и истории с хэштегом «Семья традиции». Лучшие публикации, собравшие наибольшее количество откликов, будут отмечены организаторами. Подробную программу и регистрации можно найти на официальном сайте. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие братья и сестры, сегодня 30 мая по новому стилю или 17 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память апостола от 70 Андроника и святой Июнии, мучеников Салахона, Памфамира, Памфалона, воинов, пострадавших в III веке, святителя Стефана, патриарха Константинопольского IX века, преподобной Ефросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской XIV начала XV века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы особо почтим преподобную Ефросинию Московскую. Будущая святая, великая княгиня Евдокия родилась в 1353 году. Она была дочерью суздальского князя Дмитрия Константиновича и его супруги княгини Анны. С младенческих лет, воспитанная в духе христианского благочестия, Евдокия отличалась тихим, кротким нравом. И живя в Суздале и Переяславле-Залесском, в неспокойной обстановке постоянных междоусобных расприй, которые вели с ее отцом удельные князья, с ранних лет княгиня Евдокия привыкла полагать все свое упование на Бога. В 1367 году она стала супругой благоверного великого князя Московского Дмитрия Донского. Их счастливый союз был залогом союза и мира между Московским и Суздальским княжествами. Любовь к супругу и детям княгини Евдокии освещалась ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подвигами поста и молитвы. В своей жизни они полагались на помощь святых, трудами которых была в те времена столь славна русская земля. Время жизни святой благоверной великой княгини Евдокии совпадает с эпохой великого игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского, тайнозрителя Святой Троицы. Благочестивую чету можно с полным основанием считать учениками преподобного Сергия. Святитель Алексий, митрополит Московский, был близок к княжескому семейству. Духовником Евдокии и Дмитрия был ученик преподобного Сергия, игумен Симонова монастыря, святой Феодор, впоследствии архиепископ Ростовский. Преподобный Сергий был крестным отцом их двоих детей. Всего у княжеской четы было 5 сыновей и 3 дочери. Большой любовью к Богу, святой церкви и родине горела душа княгини. Подвиг великого князя Дмитрия по освобождению Руси от татаро-монгольского ига разделяла княгиня Евдокия. Поход благоверного князя Московского Дмитрия против Мамая, победоносно завершившийся 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, поддерживался с ее стороны горячими молитвами и делами любви. В память победы княгиня построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Всемирно-историческая победа русских на Куликовом поле совершилась в этот праздник. Храм был расписан выдающимися иконописцами Феофаном Греком и Симеоном Черным. Храмоздательство и основание монастырей трудами святой благоверной княгини Евдокии содействовали расцвету русского храмостроительства в XIV веке, начало которому было положено постройка храма в честь Пресвятой Троицы преподобным Сергием. Постепенно жизнь святой княгини Евдокии становилась подвигом самоотречения и предания себя всецело воле Божьей. В 1383 году великий князь Московский должен был явиться к татарскому хану Тахтамышу. Но из-за крайнего озлобления Тахтамыша на князя Дмитрия решили послать в Орду его старшего сына Василия, которому в то время было лишь 13 лет. Святая Евдокия отпустила сына и тем самым обрекла себя на 2-летнее страдание. Князь Василий был задержан в Орде как заложник. В 1389 году благоверный князь Дмитрий, не достигнув 40 лет, опасно заболел и отошел ко Господу. Овдовевшая княгиня видела свою обязанность перед Богом прежде всего в завершении воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него княжеские чертоги. Видимо, изначально она мыслила этот монастырь местом своего будущего иночества. Одновременно она строила несколько храмов и монастырей в Переяславле-Залесском. Однако не только о строительстве храмов думала княгиня Евдокия. Ее главной сокровенной целью после смерти супруга стало устроение внутреннего монашества, созидание храма в собственном сердце. Княгиня Евдокия стала вести тайную подвижническую жизнь. По пышным одеждам, в которых святая княгиня являлась перед людьми, нельзя было догадаться о том, что она изнуряла себя постом, бдением, тяжелыми веригами. Пришлось ей претерпеть и человеческую клевету. Святая княгиня после блаженной кончины мужа воздерживалась от непосредственного участия в государственных делах, но все же именно с ее советом связано перенесение из Владимира в Москву чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, вызванное нашествием на Москву хана Тамерлана. Пресвятая Богородица отозвалась на всенародную мольбу. В день сретения иконы в Москве 26 августа 1395 года Тамерлану было грозное видение во сне светоносной жены. Устрашенный завоеватель отступил от Москвы. В 1407 году после видения ей архангела Михаила, предвозвестившего скорую кончину, княгиня Евдокия решила оставить великокняжеский терем и принять монашество, которому она шла всю свою жизнь. По ее указанию был написан образ архангела и помещен в Кремлевском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. При переходе в Вознесенский монастырь княгиня Евдокия исцелила слепца, который прозрел, отерев глаза краем ее одежды. В обители княгиня приняла постриг с именем Ефросиния. Кроме смиренного несения иноческих подвигов, тайных для людей, но ведомых Богу, святая княгиня заложила в монастыре новую именную церковь – Вознесение. В иночестве святая Ефросиния прожила несколько месяцев. 7 июля 1407 года мирно приставилась ко Господу. Тело ее было погребено в основанном ею Вознесенском монастыре. Святость преподобной Ефросинии удостоверена чудесными знамениями милости Божией, совершавшимися на ее гробнице в течение нескольких столетий. Много раз видели, что у гроба святой Ефросинии сама возгоралась свеча. И в XIX веке здесь совершилось несколько чудесных исцелений. В 1869 году, приложившись к гробнице с мощами преподобной, исцелился одержимый отрок. В 1870 году преподобная Ефросиния явилась во сне парализованной девице и вернула ей здоровье. Неизлечимо больной был возвращен к жизни через возложение на него пелены с гробницы святой Ефросинии. Братья и сестры, ее духовный подвиг свидетельствует нам о том, что ни богатство, ни высокое общественное положение, ни семейные узы для верных последователей Христова Евангелия не являются препятствием для стяжания благодати Божией и святости. Преподобная Ефросиния, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Стих 7. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Стих 8. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Стих 9. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Стих 10. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Стих 11. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Стих 12. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Стих 13. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Стих 14. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Стих 15. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи. Стих 16. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Стих 17. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Стих 18. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Стих 19. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Стих 20. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Стих 21. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Стих 22. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Стих 23. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Стих 24. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Стих 25. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Стих 26. Это я написал вам об обольщающих вас. Стих 27. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Стих 28. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Стих 29. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Первое послание апостола Иоанна, глава 3. Стих 1. «Мы теперь дети Божии». Стих 4. «Рожденный от Бога не делает греха». Стих 11. «Любовь к братьям». Стих 18. «Заповедь Божия о любви». Стих 1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Стих 4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Стих 5. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи ваши, и что в Нем нет греха». Стих 6. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Стих 7. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Стих 8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога». Стих 10. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Стих 11. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Стих 12. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Стих 13. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Стих 14. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». Стих 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Стих 16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Стих 17. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» Стих 18. дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Стих 19. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокоиваем пред ним сердца наши. Стих 20. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Стих 21. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Стих 22. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Стих 23. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Стих 24. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Первое послание апостола Иоанна, глава 4. Стих 1. Правильное испытание духов. Стих 7. Любовь от Бога. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Совершенная любовь изгоняет страх. Стих 1. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Стих 2. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Стих 3. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Стих 4. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Стих 5. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Стих 6. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Стих 7. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Стих 8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Стих 9. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Стих 10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Стих 11. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Стих 12. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Стих 13. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Стих 14. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Стих 15. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Стих 16. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Стих 17. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. Стих 18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Стих 19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Стих 20. Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Стих 21. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Первое послание апостола Иоанна, глава 5. Стих 1. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Стих 7. «Бог засвидетельствовал о Сыне Своем». Стих 13. «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Стих 18. «Мы знаем, что мы от Бога». Стих 1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Стих 2. «Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Стих 3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки». Стих 4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Стих 5. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Стих 6. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и духом, не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Стих 7. «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть едина». Стих 8. «И три свидетельствуют на земле: Дух, вода и кровь. И сии три об одном». Стих 9. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Стих 10. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не веруют в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Стих 11. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Стих 12. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Стих 13. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Стих 14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Стих 15. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Стих 16. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Стих 17. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Стих 18. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Стих 19. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Стих 20. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Стих 21. Дети, храните себя от идолов. Аминь.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Ну а сейчас мы начинаем трансляцию всеночного бдения. Сегодня она ведется из Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга.

0: болезней, огради нас святыми Твоими, ангелы, да ополчением их соблюдаемы, наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресни во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Высокопреосвященнейший Владыко благослови.
1: Благословены, просветилице Твое, ладны и помилуйны.
0: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, благотерпевая о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас вон же, на животворящем древеся, благоразумному разбойнику, и живрая пути сотворил еси вход, и смертью смерть разрушил еси, очисти нас грешных, достойных раб Твоих, согреши комбой беззаконного ком, и нес мы достойни возвести часа наша, и возвести на высоту небесную, за не оставив нам путь правды Твоя, и ходи хам воля сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, да веткого отложившего человека многого облицемся, и Тебе поживем нашему Владыце и Благодетелю, и так о Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и держи всех веселящее жилище, Ты бойся воистину истинное веселье, и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с обезначением Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и житворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

благословися Царство Твое, имя Твое, и прославится Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

и ста посреди, и глагола им «Мир вам!» И сие рек, показаем руце и нозе ребра своя, возрадовавшиеся же ученицы, видевши

Благословением Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Евгения, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви в связи с 30-летием возобновления богослужебной жизни, прихода и к престольному празднику этого святого храма церковных наград удостоены монахиня Серафима Легкая, награждается медалью святой великомученицы Екатерины.

Назаревич Сергей Анварович награждается медалью святого праведного Симеона Верхотурского.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кто-то с детства, кто-то уже во взрослом возрасте, входя в церковную традицию, видит в этот день, в день празднования Пятидесятницы, храм, убранный зелеными ветками, деревьями, цветами. И вот такое светлое чувство живет уже с человеком всю жизнь. Что же мы празднуем сегодня? Почему такое убранство? С самых древних времен, еще в самых примитивных, архаичных религиях всегда было празднование перехода зимы к весне и весне к лету. И вот этот переход знаменуется оживлением природы. Распускаются цветы, появляются листья на деревьях, и человек встречается с Божьим миром и благодарит Бога, и радуется жизни. В библейском Ветхом Завете тоже было такое празднование природы. Но с этим событием связано не только природный праздник, но и начало человеческой истории спасения. Потому что в этот день вспоминается восхождение пророка Моисея на гору Синай, где в мистическом мраке он получает от Бога заповеди, заключает завет и получает закон. Бог направляет людей к той цели, от которой когда-то уклонился первый Адам. Получение закона. И уже в позднее время, на пороге Нового Завета, прежде всего у пророков этот день стал связываться не только с воспоминанием о прошлом, но и прозрением будущего. Именно в этот праздник ожидалось наступление Дня Господня, как об этом писал, например, пророк Иоиль, чтение из которого мы слышали сегодня незавечерней. «И будет в последние дни, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дщери ваши, покажу знамения на небе, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть празднование природного цикла, празднование дарования закона и наступление Дня Господня, окончательной победы Бога над грехом и злом этого мира. Вот что мы празднуем в этот день. Вот что нужно вспомнить, чтобы понять, почему этот праздник вошел в церковный круг богослужения и стал одним из самых величайших праздников. И вот именно то, о чем говорил Господь перед своим вознесением. «Сидите в Иерусалиме, — говорит Он своим ученикам, — пока не исполнится то, что обещал Отец». И вот это случилось. Евангелист Лука описывает это событие так: когда они находились единодушно вместе, то послышался как бы шум от несущегося бурного ветра, и с неба снизошли языки пламени и почили на каждом из присутствующих. И все заговорили языками, как Дух давал им провещать. И свидетели этого, увидев непонятное явление, спрашивают, что же случилось. И апостол Петр объясняет, вот это исполнение пророчества Иоиля, это наступление Дня Господня. И мы
приобщаясь к этому событию, тоже вспоминаем и делаем себе заметку в умах и сердцах, что сегодня, точнее, праздник, сегодняшний день, это прежде всего исполнение Христовых обетований. Он обещал пришествие Царства, и вот оно пришло. Он обещал послать Духа Святого, чтобы Он наставил нас на всякую истину, и вот это совершилось. Это праздник Дня Господня, это праздник смысла истории, это праздник нашего спасения. Аминь. Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, вас, отцы, братья и сестры, всех поздравляю с этим величайшим праздником, с престольным праздником нашего собора. И напоминаю, что завтра по обычаю Дня Воскресного в соборе будут совершаться две божественные литургии. Ранние в 6:30 утра и поздние в 9 часов утра, после которой будет совершена Великая Вечерняя с традиционным чтением коленопреклоненных молитв. Храни всех Господь!

0: воплощалось, утешителя духа по славы, Христе воссиялось, миру свет человека любче.
1: Святая Троица Божия, наш слава Тебе, законом древле проповеданное и пророки, исполнися, Божественного бо Духа дней всем верным благодать излияся.
0: Пресвятая Троица Божия, наш слава Тебе, рекоша чистая, честная уста, разлучение вам не будет, а друзья, азбу на Отчим Вышнем престоле соседя, излию Духа, воссияти желающим благодать независную.
1: Пресвятая Троица Божия, наш слава Тебе, предел пришедший истиннейшее слово, тихообразно совершает сердце, дело воскончал, возвесели други, дыханием нужным и огненными языки, подав Духа Христос, яко же обещася.
0: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, делом яко же древле учеником обещалась, утешителя Духа по славы Христе, воссиялась миру свет человека любче.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.

0: Святая Троице Боже наш, слава Тебе, Божественного Духа, нашедшая силой, разделившаяся дребли глаз, зле согласившихся, воедино приличие Божественне совокупи, видением Троицы вразумляющий верный, в ней же утвердихомся.
1: Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе, Божественного Духа, нашедшая сила, разделившаяся дребли глаз, зле согласившихся, воедино приличие Божественне совокупи, видением Троицы вразумляющий верное, в ней же утвердихомся.
0: Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе, непостижимо есть богоначальнейшая вития Бо изяви бескнижная, рыбаря премудрая, заушающая словом и от глубокие ночи, изымающая люди бесчисленные блистанием Духа.
1: Пресвятая Троица Боже наш, слава Тебе, бяши исходен от нерожденного света, всесильный сияющий свет, и горы сном отеческие власти ныне являет сразственное озарение

i miloj, sohrani nas Bože, Tvojej blagodatiju. Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу.

0: Радости исполнишься, и дерзновение прияша прежде боящийся, яко Дух Святый дней свыше сниди на дом ученический, и ин иные глаголаши к людям, языцы му рассеяшися, видими, яко огонь и сих не опали, но паче о России. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: И ныне и присно веки веков, аминь. Спас ворочителей радости исполнишься, и дерзновение прияши прежде боящиеся, яко Дух Святый дней свыше сниди на дом ученический, и ин иная глаголаши к людям, языцы бурастеешися, видими яко огонь, и сих не пали, но паче у России.

0: Бог истинный утешитель, Слово служителям и свидетелям познавается днесь.
1: Пресвятая Троица Божия, наш слава Тебе, знамение Божества носяй, апостолам огни и дух разделися, и странными языки являшися, яко отеческая божественная сила, грядущая есть самоповелительная.
0: Пресвятая Троица Божия, наш слава Тебе, преклоняемся утешителю колено, Сыну же Отчу, Отцу Сраслина мой, в лице Бо видишь отрегубок существо истинное, неприкосновенное, безвредное, единое, воссия Бо свет, благодать Духа.
1: Пресвятая Троица Божия, наш слава Тебе, баню божественную паки бытия словом растворим, сослужение естество, дордо чищим и струю от нетленно, прободенного Твоего ребра, о Божьей слове запечатлейте блутую Духа.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно во веки веков. Аминь.

0: Слава Тебе, нашедшая сила дней сия, Дух благий, Дух премудрости Божия, Дух от Отца исходя и Сыном верным нам явлейся подавателен. В них же вселяется естеством святыни, в ней же зрится.
1: Да, Святая Троица, Боже наш, слава Тебе, нашедшая сила дней сия, Дух благий, Дух премудрости Божия, Дух от Отца исходя и Сыном верным нам явлейся подавателем, в них же вселяется естеством святыни, в ней же зрится.
0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, яко же благоволи самовластно необладанный исходит Дух от Отца, умудряя во языцах апостолы, впечатлея живоносное слово, очень сильное, сообразное, Его же спас рече.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, да исцелит ума смысл от греха и силу строящий апостолов, Бог слов всеначальное, пречистый дом, в нем же единомощного же и существенного ныне вселяется.

0: Твоего на плоть всякую, якоже реклось и богатно излиялось, и исполни же за всяческое Твоего ведения, Господи, яко из Отца Сын нетленно родился еси, и Дух нераздельный изыде.
1: Святая Троица, Боже, наш слава Тебе, Духа Твоего на плоть всякую, якоже реклось и богатно излиялось, и исполнившееся всяческое Твоего ведение, Господи, яко из Отца Сын нетленно родился еси, и Дух нераздельный изыде.

0: исходные и всесовокупленное вещества ненавистного палительных скверн, кала же смысла вчистительный и вседержителю.
1: Пресвятая Троица Божия, наш слово Тебе, желательное достояние апостолам, сегодня нам, чающим Твоего пришествия, познание Духа Отче рожденного Слова, речь жестокую языческих ласкательств, скоро показав, огнедохновенно утверждаешь.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Дорогие друзья, на наших волнах звучала трансляция всеночного бдения. Сегодня она велась из Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга. Трансляция завершена, ну а наш эфир продолжается.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня в программе принимают участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Отец Сергий с нами на телефонной связи, как всегда, находится, и сегодня предлагаю поговорить про чудо. Российский боец рассказал, как нательный крестик спас ему жизнь во время боя. Во время штурма в районе Котлина у Евгения Уварова, так зовут нашего героя, закончились патроны. Он отправился за боеприпасами к своим, по пути наткнулся на насосную станцию и там попал в засаду. Первая пуля попала в кисть, вторая в локоть, третья прошла над бронежилетом и угодила в крестик. Он и спас мне жизнь, говорит Евгений Уваров. Несмотря на ранение, боец сумел выбраться из здания, самостоятельно остановить кровотечение и добраться до своих. На последних силах дополз до ребят, они меня вытащили и спасли, добавляет наш сегодняшний герой. И вот тут очень многие СМИ по результатам этой истории вышли с заголовками о том, что нательный крестик спас жизнь. Но если мы вот посмотрим, разберемся в этой ситуации, то получается, что, ну, можно вот этот случай принять за некую случайность, что пуля могла попасть куда угодно. Вот там первая, что там в кисть, да, вторая в локоть, третья там куда угодно могла угодить, но угодила в крестик. На месте этого крестика мог находиться там все что угодно. Батюшка, вот как вы прочитали эту новость, как вы ее увидели, можно ли это назвать чудом, таким полноценным спасением, вот как пишут, что крестик спас жизнь, или же это просто, ну, некая счастливая случайность?
1: Вы понимаете, слово «случайность» — это наше непонимание. Вот просто для нас случайно все, что мы не можем управлять, чем мы не можем управлять, и что мы не понимаем. Вот все, что происходит сверх того нашего, в общем-то, очень скромненького разума, оно все случайность. Но для Бога случайности нету. Как даже Эйнштейн говорил, что я не могу поверить, что Бог играет в кости и выбирает там какую-то, так сказать, из, вот это из того, как кости выпадут, да, так и надо будет действовать. Ну, допустим, как эти кубики были, да, имеется в виду кости, конечно, вот эти, которых там 6 от 1 до 6, там вот все эти дырочки прокурные, и вот несколько кубиков, и вот смотрит, сколько выпадет. Вот Эйнштейн то говорил, что я не верю, что так именно Бог действует. А тем более мы, православные, конечно, ни в коей мере не можем поверить вот этим, вот этим словесам о том, что вот все случайно. Наоборот, все достаточно закономерно, и, конечно, жизнь человека находится в руце Божьей. Вот. Мой тесть, кстати, рассказывал, что его спасла икона святителя Николая. Она была, в общем-то, бумажная, но она именно остановила пулю, которая в него летела, и он остался жив. Хотя она была просто бумажной иконой. Святитель Николай немножко пострадал, вот, то есть он отметил, эти отметины удара были на этой иконе, но дальше, так сказать, пуля не прошла, и все. Поэтому, конечно, надо поблагодарить Бога за спасенную жизнь. Неважно, если вот так именно Бог обозначает свое присутствие через крест или святителя Николая или другого какого-то святого, который, так сказать, представлен там где-то в гимнастерке, его иконочка находится. Или же это может быть портсигар или котелок или еще что-нибудь, или даже, может быть, какая-то книга, если человек читал вдруг вот раз, и она его спасла. Но за все надо благодарить Бога. Поэтому и апостол говорит, всегда Бога благодарите, да, всегда молитесь непрестанно, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. И когда человек молится, или хотя бы он обозначил свое присутствие перед Богом, нося лики святых при себе, иконы, или же вот крест, которому мы тоже, крест, который мы тоже прославляем и молимся, вот, Господу, огради нас силой честного и животворящего креста. И вот в данном случае, конечно, крест оказался действительно честным и животворящим в том плане, что он сохранил жизнь воину. Поэтому никакой, не надо все время ссылаться на какую-то случайность, которая реально есть действие Божие, и в этом отношении взять просто эту категорию случайности как основу будет просто ошибкой. Надо понимать, что даже, как говорил Господь, даже единый волос не упадет с вашей головы, потому что все волосы на вашей голове сочтены у Бога. А тем более, и потому и говорит, что даже птицы небесные, да, которые не жнут, не сеют, ну, Отец Небесный заботится о них и определяет каждый там свое место, свое время и количество дней прожитых и так далее, и так далее. Вот. И в этом отношении продолжается фраза: «Что же вы тогда, маловеры, не понимаете, что Отец Небесный, который вас сотворил для Царства своего, и он неужто не заботится о вас больше, чем об этих малых птицах или о траве, которая сегодня расцветает пышным образом, а завтра бросается в огонь, сгорает». Вот и все. Поэтому, пожалуйста, вот так и давайте будем относиться к нашей жизни. В ней случайностей практически не бывает.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе «Точка зрения» принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы их, убо все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все сожигание.

вышел с лицом багровым от натуги. Министр, благодаря и охая, и морщась, и вскидывая глаза к небу, чтобы в них нельзя было прочесть его помыслов, отвечал: «Ваша светлость, знаете мои немощи, несносная подагра, ох! К тому ж начинаю худо видеть, худо слышать. Конечно, не все до слуха вашего доходит, но мы вам в этом случае поможем», — сказал Берон двусмысленно, придвигая свои кресла к креслам Остермана. «А что касается дозрения, то у вас есть умственное, которому не надо ни очков, ни подзорной трубы». Вице-канцлер благодарил его наклонением головы и, улыбнувшись, расправил себе волосы пятернёю пальцев, как гребнем. Берон продолжал. «Самсон покорился слабой, но лукавой женщине. Ум стоит телесной силы. Здоровье, сила душевная нужны нам, почтеннейший граф, особенно теперь, когда враги наши действуют против нас всеми возможными способами, и явно, и тайно. Я говорю «враги наши», потому что своего дела не отделяю от вашего». «Конечно, герцог, я держусь вами. Ох, эта нога!» Он наморщился и потер свою ногу, долго не будучи в состоянии произнести слово. «Держусь, как старая виноградная лоза, иссыхающая от многих жатв, крепится еще около дуба во всей красе и силе». Здесь курляндец пожал ему дружески руку. «Но разве есть новости после того, как я имел честь беседовать с вашей светлостью? Должен признаться вашему сиятельству, что мятежнический дух Волынского и, к стыду нашему, еще кабинет министра нахально усиливается каждый день. Пирокин, Сумин-Купшин, Щурхов и многие другие, составляющие русскую партию, предводимую демоном безначалия, ближатся с каждым днем к престолу и шепчут уже государыне нашу гибель. Смерть, казнь всем немцам по ролях. Никогда не работали они с таким лукавством и такими соединенными силами. Ненависть их ко всему, что не русское, вам известно, но вы не знаете, как они ненавидят меня. Поверите ли, что я скоро не буду в состоянии собирать государственные подати? Они хотят этого достигнуть, чтобы расстроить машину правления и взвалить несчастные последствия на меня. Научают чернь, дворянство слухами о жестокостях моих. Вооружают против меня целые селения, говоря, что я хочу ввести басурманскую веру в России, что я антихрист, и целые селения бегут за границы. Это дойдет до государыни. Подумайте о будущности несчастной империи. Что скажет императрица, верившая нам, кормила государство? Что скажет о нас история?» Остерман возвел глаза к небу и пожал плечами. Он думал в это время: «Что скажет о тебе история, мне дела нет. А то беда, что русские мужики в недобрый час изжарят нас, басурманов, как лекаря немца при Иоанне Грозном. Не смей я даже наказывать преступников, кричат: тиран, деспот. Исполнение закона с моей стороны — насилие. Исполнение трактатов — поддержка политических связей с соседями — измена. Вы знаете, как справедливо требование Польши о вознаграждении ее за переход русских войск через ее владение. Справедливо, как требование долга по заемному письму. И что ж? Неужели? Ох, нога, нога! Посудите, любезнейший вице-канцлер, я, как

0: который, говорят, ворочает империей, не смею предложить это дело на рассуждение кабинета. Мне нужны сначала голоса людей, благонамеренных, преданных пользе государыни, и это дело готовят наши враги в обвинение мое. Право, стыдно говорить вам даже наедине, о чем они кричат на площадях и будут кричать в кабинете, помяните мое слово, будто я, герцог Курляндии, богатый свыше моих потребностей, доходами с моего государства и более всего милостями той, которой одно мое слово может доставить мне миллионы, будто я из корыстных видов защищаю правое дело. Вошел паж и доложил его светлости, что государыня опять велела просить его во дворец. «Скажи, сейчас буду», — отвечал с сердцем герцог. «Не задерживаю ли вашу светлость?» — спросил Остерман, привстав несколько на свою трость. «Успею еще. Наш разговор важнее». «Видите ли теперь, мой почтеннейший граф, что губит меня? Внимание, милости ко мне императрицы. Ее величество знает мою преданность к себе, к выгодам России. Она поверяет мне малейшие тайны свои, свои опасения насчет ее болезни, будущности России. И коронованные главы такие же смертные». «Что тогда? Я говорю с вами, как с другом. Мы увидим, мы уладим. Разве бразды правления выпадут тогда скорее из рук, нежели теперь? Кто ж тверже и благоразумнее может?» Здесь Остерман щурил свои лисьи глазки. «О! Разве с помощью моего умного друга, как вы? Впрочем, я и теперь уступил бы. Уступка будет слабостью с вашей стороны. Честь ваша, честь империи требует, чтобы вы были тверды. Я пожертвовал бы собою. Я бросился бы, как второй Коклес, в пропасть, лишь бы спасти государство. Но знаю, что удаление мое будет гибелью его. Тогда ждите себе сейчас в канцлеры кого ж? Гуляку, удальца, возничего, который проводит ночи в пировании с приятелями, перережается кучером и разъезжает по... Берон плюнул с досады, дерзкого на слова на руку, который того и гляди готов во дворце затеять кулашный бой, лишь бы имел себе подобного. Поделает из государственного кабинета австерию, трактир, и горе тому, кто носит только немецкое имя. За дверьми послышался крупный разговор. «Слышите?» Его голос. «Видите, граф, у меня в доме, во дворце меня осаждают. Без докладу. Как это пахнет русским мужиком. И вот ваш будущий канцлер, того и гляди, придет нас бить. Вашу руку, граф. Заодно действовать сильно, дружно, не так ли? Вы, ваши друзья или... Я еду в Курляндию». Эти последние слова были произнесены почти шепотом, но твердо. Герцог указал на дверь, кивнув головой, как бы хотел сказать: «Возитесь вы тогда с ним». Вице-канцлер, внимая разительным убеждением Берона, сделал из руки щит над ухом, чтобы лучше слышать, поднимал изредка плеча, как бы сожалея, что не все слова слышать может. Однако ж к концу речи герцога торопливо, но крепко пожал ему руку, положил перст на губы и спешил опустить свою руку на трость, обратя разговор на посторонний предмет. В самом деле, говоривший за дверью кабинета был Волынский, Но как он туда пришел и с кем крупно беседовал, надо знать наперед. Кабинет-министр, рассерженный неудачей своего послания к Марио Арици и хлопотами по устроению праздника в ледяном доме, всходил на лестницу летнего дворца. Ему навстречу Эйхлер. Вероятно, обрадованный возвышением своим, он шел, считая звезды на потолке синей, и в своем созерцании толкнул Артемия Петровича. «Невежа!» — скричал тот. «Не думает и извиняться. Видно, каков поп, таков и приход». Лицо Эйхлера побагровело от досады, однако ж он не отвечал. Выходка Волынского предвещала грозу. Девятый вал набежал в душе его. Он вошел в залу, но, увидав за собой Миниха, остановился, чтобы дать ему дорогу. Этого военного царедворца уважал он как героя, пожавшего еще недавно для России завидные лавры, как умного, истинно полезного государству человека и как сильного, честолюбивого соперника Берона, уже раз восстававшего против него и вперед неизбежного. Только Миних и Волынский могли попасть в любимцы к государыне. Остермана она только всегда уважала. Миниха удивил поступок Волынского. Он пожал ему дружески руку и примолвил: «Вы, однако ж, не любите никого впереди себя, мой любезнейший Артемий Петрович». «Никого, кто не достоин быть впереди», — отвечал с твердостью Волынский. «Но всегда с уважением уступлю шаг тому, кто прославляет мое отечество и вперед обещает поддержать его выгоды и величие. Приятно мне очистить вам дорогу».
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.

Злые люди шипят, обнаглели попы и жируют на скорби народной. Я скажу им в ответ, знаю многих таких, кто встает.

неразумных и грешных. Злые люди кричат, распустились попы, барынь-матушек в лексусах возят. Я скажу им в ответ, знаю многих других, на руках своих чад к храму носят.

0: угодник Божий, Богу праведно внимал, в добром деле был помощник всем, кто с верой его звал.
1: Знают взрослые и дети о его святой любви, как он жил на белом свете, как он чудеса творил.
0: Скольких он своей молитвой вырвал из сетей врага, побеждал в духовных битвах с Божьим именем Христа,
1: избавлял в земной юдоли всех невинных от меча, укрощал волненье моря, буре грозно запрещал,
0: уводил своей молитвой христолюбцев от беды, вразумляя нечестицы, был суров, но справедлив.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: его священное главо, преподобнее и богоносней Отче наш Сергия, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день!
2: Добрый день, дорогие братья и сестры!
1: Вот какую тему сегодня я предлагаю для обсуждения. Чем домашняя молитва без храма отличается от церковной и спасает ли она? Часто так бывает, что мы по каким-то причинам не можем регулярно ходить в храм и принимать участие в таинствах, в церковных. Насколько келейная молитва, чтение акафистов дома равноценны участию в литургии? И не обкрадываем ли мы себя, оставаясь вне прихода? Вот об этом сегодня и поговорим. Итак, батюшка, в чем, по-вашему, состоит принципиальное отличие домашней молитвы от храмовой?
2: Ну, прежде всего, нужно помнить о том, что церковная молитва, она исходит от слова «церковь», а под церковью мы понимаем не здание, даже не храм, а прежде всего людей вот в данном случае. Потому что, когда мы говорим «храм Христа Спасителя», то мы не про храм на крови, когда мы говорим Русская Православная Церковь, то мы говорим не про храм Христа Спасителя, а именно про людей. Поэтому церковная молитва — это как бы молитва людей, которые собрались, чтобы помолиться вместе, потому что Иисус говорит, где двое или трое собраны, и во имя Мое, там Я посреди них. Вот это нужно обязательно помнить. То есть она как бы совместная молитва и друг за друга, и о себе лично, и о каких-то наших заботах. Вот хорошо она отражена в икиньях, которые произносит, например, диакон. «Миром Господу помолимся, о свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся». И так и далее. «И о погоде хорошей, благорастворении воздухов, изобилии плодов земных, плавающих, путешествующих». Ну вот в таком примерном духе все собрались вместе для того, чтобы каждый как-то вложил вот в эти слова свое понимание, свое чувство. Вот это церковная молитва. Но, как ни странно, молитва может быть даже во время богослужения и личной. Например, есть некоторые молитвы, которые, допустим, священник произносит именно для себя. Она не является, если большинство молитв можно озвучивать, и они распространяются на всех собравшихся, то вот здесь такая индивидуальная молитва. Поэтому я бы вот так различал. Есть какое-то общее наше вхождение в нашу общую церковную жизнь, собрание нашего, и есть именно прошение, молитва о тебе, вот в твоих каких-то нуждах, твоих заботах, твоих просьбах, твоих благодарениях в том числе. Точно так же она может быть такое разделение даже во время, когда человек не в храме, не в собрании, а, допустим, дома. Он решил помолиться, и здесь молитва может быть и о братьях, и сестрах, о родных, близких, дальних. И, опять же, личная молитва. Вот я бы так вот их прежде всего разделял. И поэтому, конечно же, вот эта молитва, даже если человек находится один, то, молясь за братьев и сестер своих, и о других людях, он как бы внутренне-то с ними соединяется. Но, тем не менее, важность того, чтобы собирались люди вместе, она остается, потому что люди чувствуют тепло, заботу, видят других людей воочию, что называется, и поэтому это какое-то особое такое состояние происходит во время такой молитвы.
1: Вот про равноценность тоже давайте поподробнее скажем. Понятно, что мы сейчас не обсуждаем причастие и другие таинства, но когда мы читаем дома акафисты, каноны, правила, равноценно ли это тому, когда мы в храме участвуем в литургии?
2: Что такое литургия? Литургия — это общее дело, буквально переводится, так переводят специалисты. То есть когда люди собрались вместе. Вот. А когда мы молимся дома у себя, то это мы, это наши усилия уже. То есть где-то они есть объединенные. Поэтому здесь не надо так вот, мне кажется, говорить, что важнее, так молиться или по-другому, потому что здесь, ну, как бы, задачи немножко, условия, скажем так, разные, условия разные. И поэтому в данном случае, ну, ничто не бывает бесполезным. И не то чтобы они равноценны, просто они разные немножечко по задачам, по содержанию и так далее.
1: Если не говорить про таинство, опять же, что именно такого ценного, невосполнимого мы теряем, когда долго не ходим в храм? Ведь молиться, ставить свечки можно вполне себе успешно и дома.
2: Дело в том, что молитва в храме, в собрании, она является своего рода, ну что ли, учебником в каком-то смысле. Я вот сам вспоминаю, когда только начинал посещать храм, то некоторые слова, ничего же не знаешь, меня просто поражали. Допустим, диакон выходит с Евангелием, произносит «всякое дыхание да хвалит Господа». Вот как-то у меня это такое впечатление большое очень произвело. Думаю, каждый человек вот вдох-выдох во славу Божию как бы совершать может. А вот в домашних условиях один бы я, наверное, не добрался вот такого текста и не понял бы его, и не почувствовал. Вот. А здесь какое-то особое отношение произошло. Поэтому думаю, что вот важна вообще такая церковная молитва, во многом еще и как школа для нас с вами. Школа христианской жизни, молитвенной жизни, духовной жизни. Молиться человек может один, не обязательно сейчас вот лето начинается, сады, огороды, путешествия, ремонты и прочие-прочие вещи. И человек находится, допустим, у себя где-нибудь на огороде там или отправился куда-то в путешествие, на экскурсии, но его молитва тоже может звучать и должна звучать и в это время. И молитва, она как бы соединяет его с тем собранием христианским, с той церковью, с которой он принадлежит. Поэтому здесь важно не столько, где это все происходит, а как это все происходит, и как этот человек, какой у него духовный опыт. Потому что был у нас такой святой, а он и сейчас есть, конечно же, Феофан Затворник, который был в затворе и, тем не менее, был в единстве с церковным собранием. Да таких святых просто огромное количество. Это преподобные наши старцы, которые уходили в пустыню и долгое время жили одни, встречаясь иногда, может быть, для каких-то служб. Но, тем не менее, их сила, их молитвы, их сила, их веры, она не утрачивалась. Но если человек, ну, как бы еще не укоренился, что ли, в жизни такой церковной, духовной жизни, то, конечно же, регулярность встреч с братьями и сестрами для общей молитвы, она очень важна.
1: Вот, кстати, да, в чем, по-вашему, принципиальная разница между нами, простыми христианами, и пустынниками, отшельниками, людьми, которые действительно по собственной воле уединялись в пустыне, в леса, в какие-то другие глухие местности, долго там жили и молились в уединении?
2: Ну, разница и в людях, конечно же.

наших, яко век милости Го, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Го, исповедайтесь о Богу Небесному, яко век милости Го. На реках Вавилонских, там и Седохом и Плакохом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди Его обесихом органы наши, яко там вопросишаны, пленшие нас, о слове всех песни и вешшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как воспоим песнь Господню на земле чуждей, аще забуду себе Иерусалиме, забвенно будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны Эдомские, в день Иерусалим, глаголющие истощайте, истощайте до основания его. Чи Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою, яко услышал еси вся глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему, по милости Твоей и истине Твоей, яко возверечил еси над всем имя Твое святое, вонь же аще день призову Тя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земсти, яко услышишь о вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокое издалече весть, аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил мя еси и познал мя еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалече, стезю мою и уже мое Ты еси исследовал, и вся пути моя проведел еси. Яко несть льсти в языце моем, все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя, Ты создал еси мя и положил еси на мне руку Твою, удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему, кама пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего кама бежу, аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад там и еси, аще возьму крили мои рано, и вселюся в последних море, и там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и да тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ея, так и свет ея, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моя, исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанное мое, видисте очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзья Твои, Боже, зело утвердишеся в владычестве их, и зачту их, и паще песка умножатся, в остах и еще есть с Тобою, аще избиешь и грешники Божие, мужи и кровей уклонитесь от мене, яко ревниве есте в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искуси мя, Боже, и увежь сердце мое, и стяжи мя, и разумей стези моя, и вежь аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедной избави мя, ниже помыслишь о неправду в сердце, весь день

ополчах у брані, і застріше язик свой, яко зміїн, яд аспідов под уснами їх. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, и от человек неправедных изми мя. И же помыслиша за пяти стопы моя, с крыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положиши ми, рех Господеве, Бог мой си ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь о намя, не остави меня, да никогда вознесутся, глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен, не исправится на земле, мужа неправедное злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми гласу моления моего, и негда возвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о гресех, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет мя праведник милостью, и обличит мя елей же грешного, да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвы быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишася кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои. На Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани мя от сети, и уже составиши ми, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницы, един есть маз, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу, внегда исчезать от меня духу моему, и Ты познал еси стези моя, на пути сем, по нему же хождах с крыша сеть мне, смотря ходесную и возглядах, и небе зная мене, погиби бегство от меня, и несть взыская душу мою, возвах Тебе, Господи, рех, Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянух дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я как к Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающие души моей,
яко аз раб Твоїсім. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя, слава Тебе, Боже. Алілуя, алілуя, алілуя, слава Тебе, Боже. Алілуя, алілуя, алілуя, слава Тебе, Боже. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во веки веков. Амінь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Христе Боже, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя уврачевавый. Даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с раствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть их к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви, но, Владыка Господи, Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа, остави их тя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи меня к пажите Твоей, и сопречти меня овцам избранного Твоего стада, воспитай меня с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистые Твоей о Матери и всех святых Твоих.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 19-я кафизма.